Уайт.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг. 28. 28.
1: Мая.
4: Мая.
5: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

и диджеи, бессмысленные реквесты, быдло элиты, рекролы, шаровары. Все это Радио Анонимус. Радио Анонимус, обмажься нашим эфиром.

Детство очень страшная штука. Раньше я хотел быть астронавтом. Но астронавты больше не летают на Луну.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Четверг.
1: Четверг. 28-е.
2: 28-е.
3: Мая.
1: Мая.
4: В Москве 6 утра. Кукареку!

0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты че, хуел, ёпта, бля? Пацан жопу не ебется, мать не продается.
2: Радио Анон ФМ. Радио пацанское.

цепями рук Эдгарда, ненужного тебе щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда, что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, жинки. Мой друг, жинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

0: 要走，今晚上留下来陪我。
1: 手机的。

0: time, weather, and...
1: Always!
0: Case of...
1: Various...

Проект Anon.fm – это анонимное межбордовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention whoring является сам attention whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

0: пропустить. Оно просто шикарное. Нету в московские клубы отдыхают оселятина. Просто очень крутое тусы.
1: Радио Анонимус. Очень крутое тусе.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Четверг.
2: Четверг. 28 мая.
3: 28 мая.
1: Мая.
4: В Москве 10 часов утра.

0: блять, этот член зажал бы больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов

Thank you.

Никчемный тупица, паршивый ублюдок, сукин сын, дегенерат, болтун, чертов всезнайка, кретин, убирайся, катись!

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 28-е.
2: 28-е.
3: Мая.
4: Мая.
5: А в Одессе 12 часов дня.

Это было бы, а вы не будете.

0: Сегодня четверг, ой-ё!
1: 28 мая.
2: Мая.
3: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

有一首歌叫做《自从时让恋爱终结》，我现在的心情就是这样。怎么样才可以让我忘记你？

Артур Кларк. Изгнание навечно. Сами горы содрогнулись от громового раската, который было под силу породить лишь человеку. И все-таки здесь война казалась бесконечно далекой. Полная луна висела над Гималаями, и слепая ярость боя таилась далеко на краю света. Но ненадолго. Хозяин знал, что противник уже выметает с неба последние остатки его воздушного флота, что само его логово уже окружено смертельным кольцом, и оно быстро сжимается. Еще несколько часов, и хозяин вместе со всеми его мечтами о мировом господстве уйдет в безвозвратное прошлое. Проклинать его люди будут еще долго, но бояться уже никогда. А потом и ненависть постепенно пройдет, имя его будет говорить миру не больше, чем имена Гитлера, Наполеона, Чингисхана. Подобно им, он превратится в полустертую туманную фигуру, кроющуюся где-то в бесконечных переходах времени, и мало-помалу совсем исчезнет из памяти людской. Внезапно гора, замыкавшая долину с юга, окаймилась фиолетовым пламенем. Казалось, прошла вечность, прежде чем балкон, на котором стоял хозяин, всколыхнулся сотрясенной взрывной волной, промчавшейся по земным недрам. А за ней эхом взрыва пришел воздушный толчок непомерной силы. Не может быть, чтобы они уже подошли так близко. Хозяин успокоил себя мыслью, что это всего лишь шальная торпеда, сошедшая с курса далеко от переднего края. А если нет, то времени оставалось еще меньше, чем он думал. Из темноты вышел начальник штаба и встал рядом с ним, взявшись за поручни балкона. Жестокое морщинистое лицо маршала, ненавистное людям не меньше, чем лицо самого хозяина, лоснилось от пота. Он не спал уже несколько суток. Кричащая яркая, безвкусная форма висела на нем мешком. Но взгляд его, вопреки всей усталости и горечи поражения, был по-прежнему решителен и тверд. Он молча ожидал последних указаний. Больше ему делать было уже нечего. В 30 милях от них вечно белая снежная шапка Эвереста озарилась огненно-красным светом, отраженным заревом огромного пожара, вспыхнувшего за горизонтом. Но и теперь хозяин не подал виду, даже не пошевельнулся. Он не трогался с места до тех пор, пока выпущенные залпом торпеды не прошли с диким воем у них над головой. Тогда он повернулся, бросил краткий взгляд через плечо на мир, который ему уже не суждено снова увидеть, и ушел внутрь. Лифт опустил его на 1000 футов, куда звуки боя уже не долетали. Выйдя из кабинки, хозяин приостановился и включил потайной рубильник. Услышав рокот обвалившихся наверху камней, он улыбнулся. Почувствовал, что и бегство, и погоня теперь были в равной степени невозможны. Когда хозяин вошел в комнату, 10 генералов, как в старые времена, вскочили на ноги. Молча он занял свое место, вынашивая в себе последнюю и труднейшую речь из всех, что ему случилось держать. Глаза тех, кого он привел к катастрофе, впивались ему прямо в душу. За их спиной стояли батальоны, дивизии, армии, чья кровь была на его руках. Наконец он начал говорить. Голос его все еще не утратил своего гипнотического действия, и после первой же фразы он снова почувствовал себя безошибочно работающей машиной, единственным назначением которой было разрушение. «Господа, это последнее наше совещание. Нам больше нечего планировать, нечего прикидывать по карте. Над головой у нас флот, который мы создавали с такими усилиями, которым мы так гордились, ведет свою последнюю битву. Не пройдет и нескольких минут, как ни одной из 1000 наших замечательных машин уже в небе не останется. Я отлично представляю себе, что никто из присутствующих не может и помыслить о сдаче, даже если бы она была возможной. Так что вам скоро предстоит умереть, не выходя из этого помещения. Вы славно послужили нашему общему делу. Вы заслуживаете лучшей участи, но она недостижима. И все же я не хочу, чтобы вы думали, будто мы проиграли полностью. Раньше вы не раз видели, что у меня есть свой план на любой случай, даже на самый невероятный. Поэтому вас не удивит, что я подготовился и к возможности поражения.
Ораторские способности ему не отказали. Он сделал паузу для вязчего эффекта и не без удовлетворения отметил оживление, внезапную вспышку внимания на усталых лицах слушателей. «Вам я могу доверить эту тайну», – продолжал он. «Сюда противник не доберется никогда. Вход завален сотнями футов породы». Никто не двигался. Только шеф пропаганды внезапно побледнел, но быстро оправился. Быстро, но не настолько, чтобы избежать взора хозяина. Тот внутренне улыбнулся этому запоздалому подтверждению своих давних догадок. Теперь, правда, во всем этом мало смысла. И честные, и лживые, все они вскоре умрут одной смертью. Все, кроме одного. «Два года назад», — продолжал он, — «когда мы проиграли битву за Антарктиду, я понял, что в победе мы уже не можем быть уверены. Поэтому я начал готовиться к такому дню. Враги поклялись погубить меня. Так что на Земле нет места, где бы я мог укрыться, не говоря уже о надежде на полное возвращение удачи. Но есть все же выход, хотя и отчаянный. 5 лет назад один наш ученый открыл способ оживления людей. Он установил, что сравнительно простым методом можно задержать ход всех жизненных процессов на неопределенное время. Я намерен использовать это открытие, чтобы уйти из настоящего в будущее, которое уже забудет меня. Там я снова разверну нашу борьбу при помощи кое-каких средств, которые помогли бы нам выиграть и эту войну, будь у нас немного больше времени. Прощайте, господа. Еще раз благодарю вас за помощь и соболезную в вашем несчастье». Он отдал честь, повернулся на каблуках и вышел. Стальная дверь яростно громыхнула за ним. Настало ледяное молчание. Затем шеф пропаганды ринулся к выходу, но сразу отскочил с криком. Дверь была нестерпимо раскалена. Она оказалась намертво приваренной к стене. Первым, кто вытащил свой автоматический пистолет, был военный министр. Теперь хозяин не спешил. Покидая конференц-зал, он успел нажать кнопку, включающую сварочный аппарат. Тем же нажатием он раздвинул в стене панель, открывавшую небольшой коридорчик, плавно уходящий вверх. Он медленно вошел туда. Через каждую сотню футов коридорчик круто изгибался, продолжая карабкаться ввысь. У каждого поворота хозяин останавливался, включал рубильник и прислушивался к грохоту обвала, перекрывавшего очередное колено коридора. После 5 поворотов тоннель резко изогнулся и влился в круглую комнату со стенами, обшитыми металлом. Двери мягко прокатились вдоль резиновых прокладок, приглушив грохот обвала в последнем отрезке коридора. Здесь хозяина не потревожат ни его враги, ни друзья. Он быстро огляделся вокруг и удовлетворенно заметил, что все в порядке. Потом он подошел к простой доске управления и переключил несколько крошечных рычагов. Ток, который они пустили в сеть, был слаб, но ему предстояло течь долго. И все в этой странной комнате было рассчитано надолго. Даже стены, сделанные из металлов, куда более выносливых, чем сталь. Завыли насосы, выкачивая из комнаты воздух и взамен заполняя ее стерильным азотом. Хозяин прилег на мягкий диванчик. Может быть, он сможет ощутить, как поток уничтожающих микробов лучей, струящийся из ламп над его головой, омывает его тело? Но это, конечно, шутки. Из тайничка под диваном он вытащил шприц и ввел себе в руку мутную жидкость. Потом спокойно развалился и стал ждать. Становилось холодно. Скоро холодильная установка снизит температуру далеко за нулевую отметку, и затем много часов будет сохранять ее на этом уровне. Потом она поднимется до обычной комнатной, но к этому времени процесс уже будет завершен. Все бактерии умрут, и хозяин, чье тело не претерпит никаких изменений, заснет навсегда. Он задумал подождать 100 лет. На больше он не решался, потому что, проснувшись, ему предстояло уяснить себе все перемены в науке и общественной жизни, что принесут с собой пролетевшие годы. Даже и 1 век, конечно, мог так изменить лицо цивилизации, что оно уже будет для него неразличимо. Но что поделаешь, приходится идти на риск. Ведь меньше 100 лет ждать нельзя, опасно,
В мире все еще сохранятся горькие воспоминания. Под кушеткой в вакууме были смонтированы электронные счетчики, соединенные с термопарами, установленными в сотнях метров над головой, на восточном склоне горы, никогда не покрываемом снегом. Каждое утро восходящее солнце заставляло эту систему срабатывать, и счетчики отмечали в своей памяти еще одни сутки. Когда один из счетчиков зафиксирует 36 тысяч дней, включится рубильник, и кислород снова заполнит помещение. Температура начнет подниматься. Автоматический шприц, прикрепленный к руке хозяина, впрыснет ему точно отмеренное количество жидкости, и он проснется. Тогда он нажмет кнопку, которая вызовет взрыв, обрушивающий весь горный склон, и выход в мир для него будет открыт. Все было учтено и рассчитано. Никакой ошибки быть не могло. Каждый механизм имел по два дублирующих устройства, и вся изобретательность, все ухищрения, на которые только способна наука, пошли здесь в ход. Последняя мысль хозяина, прежде чем сознание его затуманилось, была не о минувшей жизни, не о матери, надежды которой он предал. Непрошенными пришли ему на ум стихи древнего поэта. «Уснуть, быть может, видеть сны». Нет, не надо снов, он их боится. Только спать, спать, спать. А в 20 милях оттуда бой шел к концу. Уже не оставалось и десятка кораблей из флота хозяина. Они сражались со всеподавляющим огнем противника, без всякой надежды на победу. Сражение давно бы уже завершилось, если бы атакующим войскам не был отдан приказ, запрещающий рисковать без крайней надобности жизнью хотя бы одного экипажа. Завершить дело было предоставлено дальнобойной артиллерии, поэтому гигантские воздушные линкоры, надежно укрывшись за склонами гор, выпускали залп за залпом по обреченному противнику. На борту флагмана стоял молодой индиец, артиллерийский офицер. Вот он осторожно установил верньер прицельного прибора и нажал нужную кнопку. Едва заметный толчок сопровождал взлет управляемых торпед, мягко покинувших свои гнезда и устремившихся на врага. Офицер напряженно следил за секундной стрелкой. «Наверное, это последний залп в жизни, который мне предстоит сделать», — думал он, и с удивлением почувствовал, что не испытывает по этому поводу никакого восторга. Скорее, даже какое-то безличное сочувствие к обреченным врагам, чья жизнь с каждой секундой быстро приближалась к концу. Вдали над горами рассвел фиолетовый огонь. Он расшвырял в разные стороны обломки того, что было кораблями противника. Артиллерист внимательно считал. Один взрыв, два, три, четыре, пять. Потом небо прояснилось, судорожно боровшиеся за жизнь точки исчезли с горизонта. Артиллерист взял бортовой журнал и сделал в нем краткую запись. 1:24. Сделан залп номер 12. 5 торпед взорвалось в сосредоточении кораблей противника, уничтожив их. 1 торпеда не взорвалась. Он расписался, сделав завитушку, и отложил ручку. С минуту посидел, уставившись на знакомую коричневую обложку бортового журнала со следами ожогов от сигареты и кругами от неосторожно расплесканных чашек кофе. Рассеянной рукой он перелистал страницы, еще раз припомнив почерки своих многочисленных предшественников. И уже не в первый раз остановился там, где тот, кто был его другом, начал было свою подпись, но так и не дожил до того, чтобы завершить ее. Со вздохом он закрыл журнал и запер ящик. Война кончилась. А там, далеко за горами, не взорвавшаяся

датчика и порвали их провода, а с ними и будущее, которое они могли бы изменить. Первые лучи восходящего солнца каждое утро будут падать на искаженное взрывом лицо гор, но счетчики, глубоко спрятанные в недрах, напрасно станут ожидать 36-тысячной зари. Они будут ждать ее и тогда, когда ни восходов, ни закатов уже не будет. Хозяин же в своей молчаливой гробнице, которая была в то же время и не гробницей, ничего не ведал об этом. Так он покоился в забытье, пока не пролетело столетие, а за ним и другое. Прошло время, которое по иным меркам можно считать небольшим, и кора земная решила, что довольно ей уже нести на себе бремя Гималайских гор. Медленно, но верно, горы стали погружаться вниз, а равнины Южной Индии вздыматься к небу. И вот уже Цейлонское плато стало высочайшей вершиной на поверхности земли, а там, где раньше царил Эверест, возник океан глубиной больше 8 километров. Но покой хозяина все так же не нарушался ни снами, ни явью. Неспешно и терпеливо ил и глина осаждались сквозь океанскую пучину на дно, туда, где крылось то, что осталось от Гималаев. За целое столетие покрывало, постепенно превращающееся в слой мела, утолщалось лишь на 2-3 сантиметра. И тот, кто вернулся бы, чтобы взглянуть на знакомые места, обнаружил бы, что глубина моря здесь уже не 8 километров, и не 5, и даже не 3. А потом снова земная кора перекосилась, и там, где лежал Тибетский океан, воздвиглись могучие меловые горы. Но хозяин не ведал о том ничего и тогда, когда все это повторилось и снова, и снова, и снова. Влага дождей и речные воды смывали мел слой за слоем и сносили его в неведомый новый океан, а слой породы, прикрывающий гробницу, становился все тоньше. Мало-помалу километровое каменное одеяло развеялось, и на белый свет явился купол, скрывавший в себе тело хозяина. Это был белый дневной свет, но день этот куда длинней, а свет куда тусклее, чем тот, что стоял, когда хозяин закрыл глаза. Хозяину не снились те расы и народы, что расцвели и умерли со времени детства человечества, когда он углубился в свой долгий сон. Те дни миновали давно. Мир состарился и клонился к закату. Тени становились длинней. Но по-прежнему потомки Адама правили морями и небесами земли, и их смехом и плачем полнились горы, долы и леса планеты. Лишенный сновидений, покой хозяина близился к исходу, когда на свет родился Тревендер-философ. Это было уже после падения 97-й династии, но перед возникновением 5-й галактической империи. Родился он в мире, очень удаленном от Земли. Теперь уже немногие ступали по планете, которая была некогда домом всей человеческой расы, а ныне заброшена далеко от бурно бьющегося сердца Вселенной. Тревендера доставили на Землю только после того, как короткая стычка с империей привела его к неизбежному исходу. Здесь он предстал перед судом людей, чьи идеалы он оспаривал, и здесь они долго взвешивали его судьбу. Случай был уникальным. Воцарившаяся к этому времени во всей галактике мягкая, кроткая и философичная культура никогда еще не сталкивалась с оппозицией, даже на чисто интеллектуальном уровне. И конфликт, пускай проводимый вежливо, но непримиримо, сотряс всю ее сверху донизу. И как это было принято, когда члены Совета убедились, что к решению прийти невозможно, они обратились за помощью к самому Тревендеру. В сияющем светом зале справедливости, пустовавшем чуть ли не миллион лет, стоял Тревендер, гордо глядя в лицо людям, которые оказались сильнее. Он молча выслушал их обращение и задумался. Его судьи терпеливо ждали, пока, наконец, он не заговорил. «Вы хотите, чтобы я обязался всегда вам повиноваться?» – начал он. «Но я не могу дать обещание, которое, возможно, не смогу сдержать. Наши взгляды слишком расходятся, и рано или поздно мы снова придем к столкновению. Было время, когда вам легко было бы прийти к решению. Вы тогда могли бы изгнать меня или же казнить. Но сегодня где, в каком из миров всей Вселенной
найдется планета.

0: Нет, а где меня можно было бы упрятать, если я сам не решу там остаться? Не забудьте, у меня немало учеников и последователей, разбросанных по всем краям галактики. Но есть и другой выход. Я не стану питать к вам никакой злобы, если вы вспомните древний обычай казни в отношении меня». В ответ раздался раздраженный ропот всего совета. Председательствующий покраснел от гнева и резко бросил. «Это замечание весьма сомнительного свойства. Мы разговариваем здесь всерьез и вовсе не желаем, чтобы нам напоминали о варварских обычаях далеких предков». Трейвендер принял этот выговор с поклоном. «Я только перечислил все существующие возможности. Но мне пришли в голову еще две. Несложно было бы сменить мне образ мышления, так чтобы он не отличался от вашего и не вызывал бы в дальнейшем никаких разногласий». «Мы уже обсуждали такую возможность, но были вынуждены ее отвергнуть, несмотря на привлекательность такой идеи. Ликвидация вашей личности была бы эквивалентна убийству, и во всей Вселенной есть только 15 человек, чей интеллект превосходит ваш. Так что никакого права на подобное вмешательство у нас нет. Ваше последнее предложение». «Ну хорошо, приговорить меня к изгнанию в пространстве вы не можете. Но ведь есть еще альтернатива. Река времени простирается перед нами в бесконечность, туда, куда только мысль может достать. Пошлите меня вниз по течению этой реки, в тот век, когда, несомненно, наша цивилизация уже не будет существовать. Мне известно, что при помощи ростоновского поля времени это вы в состоянии сделать». Наступило тягостное молчание. Не нарушая его, члены Совета передавали свои мнения сложной аналитической машине, которая их взвешивала, сопоставляла и выносила приговор. Наконец, слово взял председатель. «Решено. Мы отправим вас в такое время, когда солнце еще будет достаточно ярким, чтобы поддерживать жизнь на Земле, но это время будет достаточно отдалено от нас, чтобы не сохранилось уже никаких следов нашей цивилизации. Разумеется, вы будете снабжены всем необходимым для существования, безопасности и определенного комфорта. Теперь вы можете выйти. Мы пошлем за вами, как только все будет подготовлено». Трейвендер поклонился и покинул мраморный зал. Никакая стража его не сопровождала. Все равно бежать ему было некуда, даже если бы он на это решился. Галактические лайнеры могли пересечь всю Вселенную с конца в конец за какие-нибудь сутки. В первый и последний раз за свою жизнь Трейвендер стоял на берегу того, что было некогда Тихим океаном, и прислушивался к шуму ветра в листьях того, что звалось когда-то пальмами. В сухом воздухе стареющего мира, не мигая, светила щепотка немногочисленных звезд, разбросанных там и сям, в почти пустом углу космоса, через который теперь проходило наше Солнце. В сознании Трейвендера смутно промелькнул вопрос: будут ли они еще светить, когда он вновь увидит небо, в те дни, когда само Солнце станет клониться к могиле? Зазвенел крохотный коммуникатор, прикрепленный к его запястью. Значит, время настало. Он отвернулся от моря и сосредоточенно зашагал навстречу своей судьбе. Но не успел Трейвендер сделать и десятка шагов, как время пространства захватило его, и в мгновение его сознания застыло на века до той поры, пока океаны не отступят и не исчезнут со своего места, пока не пройдут дни Галактической Империи и гигантские созвездия не обратятся в прах. Однако для самого Трейвендера не минуло никакого времени. Он лишь почувствовал, как под ногами влажный прибрежный песок сменился обожженной скалой. Пальмы исчезли, смолк рокот волн. Достаточно было взгляда, чтобы убедиться, сама память о море давно покинула этот иссушенный и умирающий мир. До самого горизонта простирались красные пески и голые камни пустыни, нигде не оживленный хотя бы единым растением. Над головой, в темном небе, позволяющем и днем видеть звезды, висел незнакомо оранжевый диск солнца. И все-таки казалось, даже этот дряхлый мир хранил еще в себе некие остатки жизни. На севере, если и север еще только существовал, луч света угрюмо отражался от какого-то металлического сооружения. До него не было и нескольких сот метров, и когда Тревендер направился в его сторону, он почувствовал странную легкость в ногах, как будто само тяготение ослабело. Вскоре он уже видел перед собой низкое здание, которое, казалось, было не построено, а просто установлено на этой равнине, так оно накренилось вместе с уклоном земли. Тревендер подивился невероятному везению, с которым он так легко наткнулся на признаки цивилизации. Еще десяток шагов, и он понял, что вовсе не случайность, а преднамеренно принятое решение привело к появлению этого сооружения именно здесь, и что оно столь же чуждо окружающему миру, как он сам. Никакой надежды, что кто-либо выйдет ему навстречу, Тревендер уже не питал. Металлическая табличка над дверью ничего нового ему не сказала. Новенькая и не потускневшая, как будто выгравированная лишь вчера, что в некотором смысле соответствовало действительности, она несла в себе весть, одновременно исполненную надежды и горечи. «Тревендеру с приветствиями от Совета. Это здание, которое мы послали при помощи времени-пространства вслед за вами, будет удовлетворять всем вашим потребностям в течение неопределенно долгого времени. Мы не знаем, будет ли существовать в этот период какая-либо цивилизация, в которой вы найдете свое место. Возможно, что человек уже вымрет к этому времени, так как доминировать предстоит хромосоме К, и мутации могут привести к развитию органов, уже не носящих черты человека. Это предстоит открыть вам самому. Вы будете свидетелем сумерек Земли, и мы надеемся, вы не будете одиноки. Но если вам суждено быть последним живым существом в этом некогда прекрасном мире, помните, что вы сами сделали этот выбор. Прощайте. Тревендер прочел это послание дважды. Со щемящим чувством он понял, что слова заключения мог написать никто иной, как его друг поэт Сентиларне. В душу его вторглось и затопило целиком ошеломляющее чувство одиночества и оторванности от всего сущего. Он присел на выступ скалы и закрыл лицо ладонями. Прошло немало времени, прежде чем он нашел в себе силы войти в здание. Тут он преисполнился благодарности к давно уже скончавшимся членам Совета, что так щедро обошлись с ним. Он раньше ведь не думал, что в его век найдутся технические возможности, чтобы послать сквозь время целое здание. Тут его внезапно озарило. Взглянув снова на гравированную табличку, он убедился, что дата на ней относилась к дням, наступившим 5000 лет спустя после того, как он предстал перед судом себе равных в Зале Справедливости. 50 веков минуло, прежде чем его судьи смогли исполнить обещание, данное тому, кто, скорее всего, был уже к этому времени мертв. В чем бы ни был виновен Совет, его честность и обязательность далеко выходили за пределы того, что могли представить себе люди минувших веков. Прошло немало дней, прежде чем Тревендер нашел в себе силы снова выйти наружу. В здании ничто не было забыто, даже записи его любимых мыслей были тут с ним. Он мог бы продолжать исследование природы объективной реальности и создавать философские учения до последних дней Вселенной, как не бесплодны такие занятия, если единственным разумным существом на Земле был он сам. С кривой улыбкой он подумал, что на этот раз его рассуждения о человеческом предназначении уже вряд ли приведут к новому столкновению с обществом. Прежде чем обратиться к внешнему миру, Тревендер решил как следует ознакомиться со своим домом. Основной проблемой была возможность соприкосновения с цивилизацией на случай, если таковая будет существовать. Его снабдили мощным приемником, и он часами бродил по эфиру от волны к волне в надежде наткнуться на чью-нибудь передачу. Из приемника неслись разряды атмосферного электричества, но однажды радио разразилось взрывом чего-то немного похожего на речь, но отнюдь нечеловеческого свойства. Больше ничем его поиски не вознаградились. Эфир, столько веков преданно служивший людям, наконец замолчал навсегда. Последней надеждой Тревендера был маленький автоматический летательный аппарат. Перед ним лежала вечность, а Земля не столь уж большая планета. Всего за несколько лет он мог бы осмотреть ее всю. Так что прошло несколько месяцев, прежде чем изгнанник приступил к методическому исследованию своего мира, каждый раз снова возвращаясь из красной каменистой пустыни в дом. Но везде его ждала одна и та же картина развалин и запустения. Сколько времени минуло с той поры, как пересохли моря, он не знал, но, умирая, они оставили и в горах, и в долинах бесконечные просторы, покрытые солью, перемешанные с грязью. Тревендер был рад, что родился не на земле и никогда не видел ее во всем великолепии юности. Хотя он и был чужаком в этом мире, живи он здесь раньше, его сердце теперь не перенесло бы чувство печали, одиночества и заброшенности. От полюса и до полюса тысячи квадратных километров пустыни прошли под крылом его корабля. И только раз заметил Тревендер признаки жизни. Он кружил над ложем давно исчезнувшего океана, когда взор его встрепенулся при виде какой-то зеленой полоски. Бугорок, который сыпучие пески еще не смогли одолеть, был покрыт редкой колючей травкой. И это все. Но ее вид вызвал слезы на глазах Тревендера. Он приземлился и вышел из машины, ступая осторожно, чтобы не повредить ни одной жадно борющейся за существование травинки. Нежно провел он руками по редкому коврику, представлявшему собой всю жизнь, оставшуюся теперь на планете. Прежде чем уйти, Тревендер полил траву водой, потратив на это всю влагу, которую он только мог позволить себе истратить. Это бесполезный жест, но он был необходим самому Тревендеру. Поиски шли к концу. Тревендер давно оставил всякую надежду, но его неутомимый дух все еще гнал его дальше по просторам Земли. Он не мог успокоиться, пока не будет окончательно доказано то, чего он больше всего страшился. Так он и добрался до гробницы хозяина, тускло поблескивавшей под лучами солнца, которых она столь немыслимо долго была лишена. Сознание хозяина пробудилось прежде, чем его тело. Он еще лежал, неспособный даже поднять веки, а память уже вернулась к нему. Столетие, которое он решил миновать, было уже позади. Он выиграл игру, самую отчаянную из всех, которые вел человек. Тут им овладела слабость, и сознание его снова замутилось. Но туман постепенно рассеялся. Он почувствовал себя сильнее, хотя двигаться все еще не мог. Он полежал в темноте, собираясь силами. Что за мир будет вокруг, когда он ступит через порог навстречу дневному свету? Сможет ли он осуществить свои планы? Но что это? Уже судорогой потряс его до глубины сознания. Что-то двигалось рядом с ним, там, в гробнице, где ничто не должно было шевелиться, кроме него самого. «Не пугайтесь, я вам помогу. Вы в безопасности, и все будет хорошо». Хозяин был слишком ошеломлен, чтобы ответить, но подсознание его должно было сформулировать нечто вроде ответа, потому что он снова почувствовал мысль. «Хорошо, меня зовут Тревендер. Как и вы, я тоже в этом мире изгнанник. Не двигайтесь, просто расскажите, как вы сюда попали и к какому роду человеческому принадлежали, ведь я никогда не видал вам подобных». И снова страх и подозрительность нахлынули в голову хозяина. Что это за существо, которое может читать его мысли, и зачем оно проникло в его тайное убежище? Но чистая, свежая, как призывный колокол мысль, проникла извне в его сознание и успокаивающе отразилась в мозгу. «Я снова уверяю вас, что бояться нечего. Почему вас беспокоит, что я умею проникать в ваш разум? Что в этом странного?»
1: «Что в этом странного?» – закричал хозяин. «Кто ты такой или что такое, Бога ради?»
2: «Я такой же человек, как и вы. Может быть, только ваш род примитивнее моего, раз чтение мысли вам неизвестно».
0: В сознании хозяина зародилось ужасное подозрение, и ответ пришел прежде, чем он сознательно сформулировал его.
2: «Вы проспали бесконечно больше, чем 100 лет. Мир, который вы знали, перестал существовать намного раньше, чем вы только можете вообразить».
0: Хозяин больше не слушал. Над ним снова распростерлась тьма, и он погрузился в бессознание. Тревендер стоял над ним в молчании. Охватившее его чувство подъема пересилило ненадолго возникшее было разочарование. По крайней мере, он теперь будет не одинок. Ужас перед тем, чтобы вечно наедине встречать будущее, которое страшным грузом лежал на его душе, в мгновение отступил. Он уже не один. Не один. Хозяин зашевелился, и в сознание Тревиндера снова стали прокрадываться обрывки его мыслей. Картины того мира, что знал хозяин, возникли одна за другой. Сперва Тревиндер не мог в них разобраться. Затем эти разрозненные обломки начали складываться в единое целое. Его охватила волна ужаса при виде одного народа, сражающегося с другим, городов, охваченных пламенем и рушащихся развалин. Что это за мир? Неужели люди могли пасть так низко? Конечно, он слышал легенды о таких вещах, дошедшие до него из непомерно далекого прошлого, но ведь все это должно было принадлежать самому раннему детству человечества и там остаться навеки. Не могло же такое прошлое вернуться. Теперь разрозненные мысли стали отчетливее и вместе с тем еще ужаснее. Век, из которого явился этот изгнанник, был подлинным кошмаром, и ничего странного в том, что он бежал из него. Здесь Тревиндер вдруг понял, что перед ним сам создатель всего этого кошмара, который погрузился в реку времени с единственной целью – распространить эту заразу на грядущие годы. Страсти человеческие, которые Тревиндер раньше и вообразить себе не мог, предстали перед его взором. Тщеславие, жажда власти, жестокость, нетерпимость, ненависть. Он попытался выключить свое сознание, но почувствовал, что разучился это делать. С мучительным криком Тревиндер ринулся наружу в молчание пустыни. Была ночь. Очень тихая ночь. Земля слишком устала для того, чтобы над ней еще веяли ветры. Все скрывалось во тьме, но Тревиндер знал, что и тьма не может спрятать мысли, возникающие в недрах разума, с которым он теперь обречен разделять мир. Он снова был один, и ничего более ужасного раньше он не мог бы себе представить. Но теперь он знал, что есть нечто еще более страшное, чем даже одиночество. Тишина ночная, величие звезд принесли покой в душу Тревиндера. Он медленно повернулся и зашагал по своим следам обратно, тяжело ступая и думая о том, что ему предстояло совершить такое, что ни один ему подобный еще никогда не делал. Когда Тревиндер вошел в помещение, хозяин уже был на ногах. Может быть, он почувствовал какой-то намек в чужих намерениях, потому что лицо его было бледно. Тревиндер заставил себя пристально углубиться в мозг хозяина. Его сознание отпрянуло в сторону, когда он распознал там хаос противоречивых чувств, всполошенных всплеском страха. В этом водовороте одна мысль возникала все время, хотя и отчетливо, но как бы с дрожью.
2: «Что ты собираешься делать? Почему смотришь на меня так?»
0: Тревиндер не отвечал, ограждая свой мозг от прикосновений и изо всех сил собираясь с решимостью. Смятение в сознании хозяина нарастало. На секунду его ужас даже вызвал что-то близкое к сожалению в мягкой душе Тревиндера. Воля его поколебалась. Но тут перед ним опять возникло видение горящих и рушащихся городов. Всей силой своего разума, подкрепленной тысячами веков эволюции, он обрушился на человека, стоявшего перед ним. И в мозг хозяина, уничтожая все, вонзилась единственная мысль. Мысль о смерти. Мгновение хозяин стоял недвижно, только глаза его дико взирали на все вокруг. Но легкие его прервали работу, дыхание прекратилось. Пульс крови в жилах, так долго молчавший, снова начал замирать, теперь уже навсегда. Без звука хозяин повалился на землю. Тревиндер очень медленно повернулся и вышел в ночь. Молчание и одиночество пустого мира саваном окутали его. Сыпучий песок, так долго ждавший своего часа, начал надвигаться на открытые двери гробницы хозяина. Артур Кларк. «Изгнание навечно». Читал Владимир Коваленко. Спасибо большое, что дослушали рассказ до конца. Если вы хотите поддержать канал, слушать рассказы, озвученные мной первыми, без рекламы, то подписывайтесь на Boosty и Patreon. Ссылки есть под видео и в описании канала. И еще вы можете стать спонсором канала здесь на YouTube. Большое спасибо вам за активность, подписки и комментарии. Все это очень важно для того, чтобы я занимался любимым делом, а вы могли слушать рассказы, озвученные мной. А еще вы можете подписаться на мой телеграм-канал, чтобы мы вдруг не потерялись, и вы всегда знали, что дальше я буду начитывать, где выкладывать и что у меня происходит. Спасибо!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Четверг.
2: Четверг.
3: 28.
1: 28.
4: Мая.
0: Мая.
5: Говорит Москва. Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.

Тбилиси 15 часов, в Ашхабаде 17, Караганде 18, Красноярске 19, Иркутске 20, Чите 21, Хабаровске 22, Южно-Сахалинске 23 часа, Петропавловске-Камчатском полночь.

0: Последнее известие.
1: Трудовые успехами встретили свой профессиональный праздник автомобилисты Казахстана. Они более чем наполовину увеличили грузооборот, перевезли с начала года миллионы тонн сверхплановых грузов. В республике значительно повысилась эффективность использования автопарка. Растет количество постоянно действующих.

gonna hurt me. I have to show you something.

not gonna hurt you. I have to show you something.

I find myself asking this question many a time.

мудак, блять, ты же совсем конченый дебилоид! Отойди от меня, мудак, блять, ты же совсем конченый дебилоид! Отойди от меня, мудак, блять, ты же совсем конченый дебилоид! Отойди от меня, мудак, блять, ты же совсем конченый дебилоид! Отойди от меня, мудак, блять, ты же совсем конченый дебилоид! Отойди от меня, мудак, блять, ты же совсем конченый дебилоид! Отойди от меня, мудак, блять, ты же совсем конченый дебилоид! Отойди от меня, мудак, блять, ты же совсем конченый дебилоид!

0: Old school, да, так
1: это прикол.

У меня от этого видео вайб японский сериал про команду супергероев. Ну да, это явно инфлюенс. Камен Райдер, вот это все. Камен Райдер, а больше я не знаю. Вот. А, Power Rangers, ну да. Так, зрителей, как обычно, в количестве одна штука. Кого жизнь змея горничающая с тремя головами, тремя разумами в одном теле? Ну, как бы, сиамские близнецы в реальной жизни существуют, у них спроси. Я сегодня узнал, откуда название игры Сома взялось. Вот. Я узнал. Вам не скажу, но я узнал, да. Это был в алхимии термин. Не знаю, на каком языке. Сома. Сома тело, нума дух. Так что вполне возможно оттуда Сома подходит, по крайней мере. Так, хотя я вроде не болею простудой, но у меня так все равно охрипший страдательский голос. Потому что чувствую себя довольно херово. Пройдет ли это или все, или вот все. Сейчас вздуется десна и в гроб. Я не знаю. Вот. С какой стороны чатик держать? Но пока мы продолжим вводить четырехциферные коды. Пришла вторая штука на 15 минут на 15-20. Здравствуйте. Вас что-то редко видно. А покормить не хотите? Можешь... Разрешаю на 20 минут, но только если покормишь при этом. А? Не хочешь? Пожалуйста. Может, аллергия? Да нет. У меня нету температуры, ни горла, просто общее все. Общая близость к земле. Так.

0: Итак,
1: что мне в этой игре делать? Вообще, ну, не температура, ну, я не мерил, но так, немножко голова нагревала. Сейчас меньше. Громче сделать музыку. Вообще на первый этаж. Я не хочу.

Простите, а где тут? Где? А где эта лестница? А, она... Ясно.

Right. Это какие-то даты? Mm.

0: Что-то мы читали про... Нет, про знаки зодиака... Это планеты или знаки зодиака? Про знаки зодиака мы что-то читали в шатре. CEE ключи я уже использую.
1: Cash money, baby.
0: Спасибо большое, приходи еще, приноси еще. Спасибо большое, целую, благодарю. Благодарю, урчу.

Артём. Может, сразу и можно открыть этого фокусника. Мечищин. Letter slot in the door. Tickets. Куда карты девать, все еще непонятно.

Ладно. Ёбаная, вот классическая, классический point and click adventure. Или, как говорят, вражеский квест. Где огромная территория, и хуй знает, где ты можешь что-то новое сделать. На втором этаже на балконе какой-то рычаг. Возможно, мы можем в лабиринте что-то там сделать. Я не знаю. Теле буквы у нас есть, что нужны. Чтобы проверить, нужно будет идти туда.

Где я? Где я? Почему на карте не обозначено, где я? А я не на другом этаже. Ну, хорошо. My bad.

очень скоро мочевой пузырь заполнится. Кирпич. Ну, наверное, имелось красное окно, это то, через которое в лабиринт попадаю. Я не хочу.

Почти все правое крыло исследовано. Уру-ру!

соответствует четырем всадникам апокалипсиса. Я точно помню, что какой-то всадник изображается с весами. Точно знак вопроса, помню знак вопроса. Зодиакс. Окей. Для удобства заскриню.

чтобы не лазить через очень хуёво устроенную, неудобную систему документов в игре, систему фотографической памяти. Да. Стена для полностью... Ну да, и... Ну, как бы... На отеле Pestilence вроде бы. На английском, по крайней мере, говорят Pestilence.

Анночки, Анночки, расскажите пока, что вы думаете про всадника в апокалипсисе. Какой ваш любимый всадник апокалипсиса, а? Какой?

Что делать, все еще непонятно. Fuck off.

Ну и какой из них с весами? Все, анончики рассосались. Не хотят говорить, кто их любимый всадник апокалипсиса. Так, а это сообщение, которое мне во сне дали, наверное, ее надо ввести старухе. Где там месседж from the past? В каком порядке?

О, выписываем. И O, I, E, L, R.

Где тубус был? Наверное, открывали. Нет.

Я бы в таком небодром состоянии киноэфир лучше бы провел. Но зрителей-то нету. Зрителей-то нету. Кино никому не интересно. Так, где? Где это было? Где? Где? Ну где? Ну где? Где? Ну, кстати. Кстати, выпиши, но я не буду скрываться. Вроде не звонил сюда еще. Ну, в хронологическом порядке. Вроде я посмотрел, вроде это именно тот порядок, который хронологический. Не точно, но ну, они представлены уже в хронологическом порядке. Где? Вот. Какое имя я уже забыл? Забыл имя. Уфа.

Первая и вторая, вижу, чем отличается. Чем отличается вторая и третья? А, дверь. Что-то не первая, не третья. Вторая... Нет. Чем... Четвертая и пятая отличается...

Значит, четвертое и... Нет, не четвертое, блядь. В глазах мельтешит, пиздец. Я не хочу. Я не хочу.

400. А, в смысле? Нет. Вторая в первом ряду. А, нет, а наоборот, шпиля нету. Ладно, тогда 300, тогда 415. Плюс 4. Плюс сколько? Плюс 85. Ладно, верю. Кино никто не хочет посмотреть вместо игры, а? Кроме Лесника. Вот есть кто-то, кроме Лесника.

Как тебе по... Где проход наверх? Блять, еще один этаж какой-то есть.

Я смотрю ковер и слушаю аудиопоток. Я могу добавить Good Game. Твич тормозит. Ну ты качество снизь. А, нет, там нет выбора качества, ладно. Сейчас будет разрыв, я добавлю Good Game.

Заебался. То удалять, то добавлять Good Game. Качество снизь. Извиняюсь, я забыл, что на Твиче нельзя снизить качество. Я добавил Good Game. Вы можете на Good Game радио смотреть. Наверное, не знаю. Попробуйте.

Евгений, работай хорошо. Ну, я не у тебя как бы спрашивал. У тебя, наверное, работает. Ну, у тебя и Twitch работает.

Я решил это? Я решил.

А что, какое число? Какое число это? Это... 1000... 1500... 32? И чего? Алисе, это сколько? А, нет, 1932. И чё? И чё? И чё? Даты, года в смысле.

0: стороной к лицу.
1: Где споткнуться, так не трудно. Мой топор зарыт.
0: Где фазы луны были?

И оказывается, мы из Гостада должны искать как-то металл-детектором. А можно ли зарыть топор в лесу? Хороший вопрос. Можно. Что мне дают после этого? We have a few details that we can cannot seem to get right. Please try to remember, Fräulein. Wait! Я случайно скипнул. Ты чё? Камера. Камера, пистолет в вазе. Рейка.

А, зарыл топор в лесу еще до того, как это стало мейнстримом. А в лесу... А как сейчас? Сейчас ты успешен? Ты успешен, и у тебя есть деньги, чтобы задонатить мне. Мне надо. Видишь, на волоске вишу.

Я подумал, кстати, поиграть, по крайней мере, заценить на стриме, не знаю насчет проходить. Super Mario 64, Ocarina of Time, Majora's Mask, их рекомпиляции. Их полностью декомпилировали и пересобрали под Пикас наворотами. Это надо подготовиться. Нюанс в том, что декомпилированные версии, по идее, не могут распространять. В том смысле, что ты должен сам ROM... Они могут код декомпилированный, но не ассеты. Вот. И ты, по идее, должен типа сам собрать, предоставив свой дамп рома своего легально купленного картриджа. Ну, естественно. По идее, надо на рутрекере посмотреть, наверное, сборки есть. Чтобы самому не собирать.

Go peace, Гиану. Почему, наверное, не эмулятор? Ну, потому. Потому что рекомпиляция куда лучше. Там и... Там пока... Там настолько, что в лаунчере есть... Ну, насколько я понял, не точно. В лаунчере есть эксплорер модов. Просто в лаунчере можно смотреть, какие моды есть, устанавливать их. Что-то такое. Вот. Можем поискать последнего. Так, ну а где-то тут было что-то с фазами Луны, я помню. Ну, здравствуйте.

Где? Вот здесь. Я уж забыл имя. Этот? Нет. Нет. Пепи, вот этот? Решай, не знаю. 2, 3, 4. Вроде 11. Это не точно. А не может быть 11. И может быть, может быть. Может быть, не может быть, может быть. Значит, 100. 165. 195. Ну, сейчас проверим.

А хуй знает. Как он приятно щелкает. Окей, что там на боку написано? Считай! 1700...

Короче, странно. Без скриншота я хуй разгляди, что именно там написано. Поэтому, возможно, это не оно. Тыщ! Тысяча восемьсот сорок семь. А что, в мире видно? Нет, тоже хуй разглядишь. Ну так, такое, слишком рясит. Наверное, можно разглядеть. Ну и чё? И чё дальше? Я не понимаю, как это соотнести. Пошли просто найдем призрака. Из кост. Ей кофе нужно опять.

Шорткат с этой стороны я открыл, нет. Блять. Угу. Угу. Ну, хотя бы это типа было в заметках. Ладно.

Так. Так, здесь М. Нет. Так, пи-ли-пе. На каком это языке хоть именно? На английском я знаю, что говорят pestilence. Pestilence, famine, war и кто? Вор и кто? Давай погугли за меня. Блять, куда я залез?

Не туда, блядь. Ну ты, а что ты долго гуглишь? ТМ говорил, что надо вставлять, или... Не, мы не в то играем. У нас тут не фэнтези, а реальный библейский апокалипсис. Морсик. Нет! А чё тогда? Я не знаю, почему. Морс, ну как, есть смерть. Типа, морте, мор. Чё тогда тут? Так, а гимнаста я вставил? Гимнаста я не вставил. Окей. О, вот и ключ. Ну, блядь. Окей, я пойду погуглю. А как всадники апокалипсиса? For Horsemen. For Horsemen. Ну, Death, Famine, War... Ладно. Почему не Pestilence? Да, окей, тут не сразу находится именно то, что то те именования, которые мне знакомы. Famine, короче, famine.

0: Я тут настраивал малинку, ну как, я поднял Opera Proxy, работает, кстати. Когда ты спрашивал Серчаев, работает ли у меня Opera Proxy, до сих пор действительно не работал, но я обновил, там поставил, работал. Я так с мучениями немножко поебался с Никсом, снова поебался с Никсом, даже там обновил. Да. Короче, неважно. Важно то, что кажется, после того, как я там пообновил, поебался, хоть у меня и работает Opera Proxy, но обычная прокси, которая там... Мне, она на малинке крутится, чтобы был доступен SOX, а так оно к серверу заказчика по VLS-у подключается. Вот, оно, конечно, начало как-то хуже работать, я не знаю. Потому что... Канал забивается, не знаю. Как диагностировать, не знаю, да и мне похуй. Hey man, is that party you're drinking? У нас сегодня французский. Забавно. Кто-то сделал к этому видео субтитры на французском. Hey man, is that
1: Marty you're drinking? Oh shit, I can't see very well out of this visor.
2: Give it back!
1: Whoa, ease up, bro! Ah!
3: What? No!
1: Ah!
4: What the fuck? Oh. Someone's been into my stash again, man.
2: Oh yeah, that was me.
4: Oh, okay. Can I have some of that tea then?
5: Whoa, what a day! Man, work is breaking my balls! What are you pussies up to?
2: Just chilling. War has some kind of eye problem.
1: You poured boiling water into my helmet!
5: Hey, you guys wanna settle up and stomp some farmers? It'll be great!
4: Man, I would love to go out and spread my seed of love and crippling illness, but Sophie's been getting a lot of gas lately.
5: Man, this horse looks like shit!
4: Don't talk that way about Sophie! We have a very intimate relationship! Very.
5: Ah, that is just fucked up. What kind of horseman fucks his own horse? Man, if this gets out, people are gonna start calling us the four horse fuckers!
2: Oh man, would you guys relax? No one cares about us anymore with all the advances in modern medicine and fucking peace agreements. It's over, so we might as well get high and indulge in bestiality.
1: Hey Famine, I'm keen. Let's stop.
5: That's my horse, you blind fuck!
1: Die, farmers!
0: Десять лет назад было смешнее, но сейчас норм.

Так. Famous Morse. Я думал, американский доллар, оказывается, забыл. А, это... Так, блядь. Ну, пи, либо пи попробовать. Пи. Пи не... Ну, я ж пробовал, не подходило. Либо по-гречески, а тут нету греческих, я греческую потратил. Нет, ладно. А чё тогда туда-сюда идет, как перевернутая оси? Famous. Ну, иначе... Блять.

Primus, né? Primus. Primus. А что туда вставляется-то тогда? Так, у меня 3 кубика. И у меня осталось... Эй. Чё? Ну морс же. Шрифт другой. Вот, М только на этом.

Ну давай, Джей. Блять, это Джей? Серьезно? Или это Джей? Это Джей. Окей, верю.

Так, окей. Значит, с часами, с весами почему-то война. Или нет? Нет, famine, голод. Голод с весами, ну да. Видно. Война. Warren Conquest. А Conquest это... Чё? Death Famine Warren... Его не хватает... Pestilence. Нет. Да, Pestilence. Pestilence обычно, а тут Conquest, окей. Окей. Ну а чё конкретно у этого... В Book of Revelations. Это ж оттуда все пошло. Можешь не гуглить. Это слишком долгий вопрос. Так. А чё за мулф?

Линия о пшенице, олео о высоких ценах. Окей. Угу. Этот всадник уже пришел в Россию, да? Так, я понял, блядь. W. Угу. А где-то в игре написано про Pestilence, Волтерик? Типа игрок должен знать. Игрок должен достаточно быть не тупым. Или эрудированным. Как можно по-английски сказать эрудированный?

0: идеи.
1: Ну, конечно, можем каждую сторону под каждым углом перебрать. Это не очень долго. Если никуда не спешим. Ну, только еще не забыть, на каком, на чем я остановился. Ну, как бы ты первый додумался, Джей, нужной стороной. После этого ясно, в чем принцип.

Нет, стоп. Они как... я думал, какое-то соответствие... Ну, если смотреть... Первое тогда сайф. Ну, если другую ставить можно. Достать нельзя. Значит, нет, все равно какую куда оставлять.

Да, не знаю. Ну там как будто что-то немного нестандартное. Не факт, что я не могу букву ввести. На это вроде не похоже. I don't care. А, это число. Ну, похоже.

Там завтра выходит игра про геогессер. Есть интеграция с Твичом там. Могут зрители присылать свои гессы.

Но будут ли зрители? Так, какой там телефон был? Попросил выписать. 5-8-7-0-0. У нас не все коняшки открыты. Какая-то я точно видел за... Какой номер я уже забыл? Какая-то я точно видел, была с закрытой дверью. Так,

Геогессер со своими... Не в тот, не официальный геогессер, а как раз в игру подобную. Ну, map называется. Ну, ты ж не смотришь видеопоток, а так я бы тебе показал. Смотришь. Лоу. Thank you for calling Super Terry Game. Can I help you? How can I help you? Блять. Map, a game about maps. Поиграем, если не

Енот в инвалид. Ну что, ту волк, да? Спасибо, Дэнни. Сейчас мы поиграем. Ну, есть какая-то, я не помню, как называлась. Я кидал на главную, никто не помнит, ага. Которая тоже про картографию, но со стилем поболее мне интересным. Где ж я это видел? Не помню, как. Ну ладно, она все равно не скоро выйдет. А вот это вот выйдет. Угу.

Угу. Угу. This is very embarrassing. This is very embarrassing. This is very embarrassing. Так, у меня американские доллары кончились. Угу. Сайонара.

Концептуально. Я не знаю, какую тактику тут нужно вырабатывать, но концепт такой уникальный.

Я знаю, что нужно получить. Да вряд ли нужно. Я понял, что есть фигурка с этой игрой, но это вряд ли означает, что нужно получить то, что на той фигурке. Так, а почему я...

А, ну, рулсет такой уникальный, но... интересно ли в это играть? Это спорно, конечно. Ну, рулсет прям базовые правила довольно...

Я, честно говоря, я не понял, когда они становятся, вот, когда на них таймер вешается. Типа, когда-то полностью... разрезаешь на отдельные квадратики. А вот эти не повесились таймер. Mm.

когда-нибудь вообще проиграю. Угу. Все? Товар? А, будем ли мы в Фуфу 50 играть? Кажется, играть я. Я все подумывал сыграть в Фуфу 50. Looks like fun.

Что я тут делаю, я тоже не знаю. Кажется, правый скоро умрет. А ну...

Угу. Угу. Надеюсь, эти игры не надо проходить, это так с бонусными играми.

sure, buddy. В какую лошадь я вставил? В эту лошадь я вставил. Ладно.

Ничего. Как я могу попасть в подвал? Давайте. Ладно. Тоже подвалом не считается.

Пустил ли я где-то американские доллары?

Это я понял, что это циферблат. Угу. Ну там вроде не. Ну а как? Где это еще? Изел. Угу. Но этого недостаточно.

Не понимаю, как нужно искать слово, нужно как-то расфокусировать глаза, что ли? Не знаю. Я вижу 5, вижу отзеркаленную 4, вижу лежащую на боку 5, но еще. Ну ладно, четверка можно считать не считается, потому что она отзеркаленная. Вон перевернутая, которая... Ладно, тогда это тоже отзеркальное, если я повернуть как надо. Вижу 3,5 нормальные. 53, 30, а вон 9 вижу. Ну. Или нужно как бы не только из мелких линий составить. 9 в ту сторону повернуто. Нет, 9 не в ту сторону повернуто. Вижу 2. Но это... Нам нужно двухзначное число, либо однозначное. Поэтому непонятно.

No, I can't. Искать подсказку в интернете? Нет, конечно. Мы можем перебрать 100 вариантов просто. Ну, просто перебрать, ну, 100 вариантов. Ну, за 10 минут переберем.

Как укрупнить? Не знаю, никак. Укрупнить оно должно складываться с друг другом в линию толщиной 3. Думаю, если просто повращать, я бы мог это и в голове сделать. Не похоже.

Раскрашивай, блять. Ну вот, толщиной 3 получается. У меня какие линии? Здравствуйте. Как дела?

93 не может быть, нет. 50 есть. Не знаю, пойду проверю 50 и 93.

Уже бы перебрали бы, перебором. Ну, отзеркаль в голове. Ты в голове не можешь отзеркалить.

Могли бы кино смотреть, но зрителей нету. Так бы кино смотрели. Кшон какой-нибудь, правда-правда.

Идеи нету, да? Нет у вас идей. Какое кино-то? Какое захотите? Но в оригинале. Какое захотите и какое у меня скачано. Ну что, переберем 10? Вашей идеи нету, придется перебирать, да? Переберем 20. Сука. Это только просто 4 было, что ли? Сука! Плохой пазл.

Там сколько было, 20 или 10? 20. То ли 3, то ли 4 вел. Не уверен. По-моему, 4. Можешь перемотаешь, расскажешь. Угу. 67. Внешние углы, внутренние.

Какой? Тысяча девятьсот, это 50, 1963, ясно. 1963. Окей. Ага. Нет, в смысле?

Ты ввел 3. Не, ну тут и 3, конечно, есть где-то, но типа. А. Окей, видимо, 3 тут единственная, которая вот нужен. Прям апрайт. Апрайт без переворотов, без отзеркаливания. Окей. Окей. Familiar old tune. It brings you back, да? А точно ли? 3. Да, 3. Нет, стоп, 3. 3 в другую сторону пишется, нет? А, ну тут есть еще и в нормальную сторону, ясно. Brings you back, does it not? May I have this dance, Signorina?

Так, американский доллар. Пятьдесят три процента только, блядь. Только 53%.

Мне написали в диджейке. Сори, что отвлекаю, попробую потом сервера. Сервер потеребить, он, кажется, упал, написал мне no name. А? Причем тут no name? Я к нему доступ, конечно, есть. Не логинится. Ладно. Мне он давно написал. Я просто полез диджейку смотреть, кому поебалу давать. Ладно, пока не будем, но напоминаю, сейчас вот-вот. Вот идите в Мамбл пишите, там все ваши друзья прямо сейчас. Зачем вы сюда пишете? Зачем вы сюда во время эфира пишете, а? Вот в Мамбл.

Вместо бета-потока реквестирую Бетакуэреклугу 2. Хороший реквест. Реквестируй. Так, куда нам? Куда мы пойдем теперь? Hate my life. Можем коней всех найти, но на всех мы все равно не найдем. Этого коня я запряг. Тут коня нет. Тут коня нет. Где все кони? Этого коня я не запряг. А я не знаю, как туда попасть. Но я там был. Типа лестница вон там справа. Окей.

Причем я ж не изверг. Ну хорошо, вот там в Бамбле происходит что-то, вот Криш сообщил, а то вы пропустите. Но вот отвечать мне в кукареклку при этом не надо было. Надо сразу вот узнал, что Бамбле жахуется, и сразу иди в Бамбл. Вот сразу иди в Бамбл и там спрашивай про паяльник. Итак, псина. Люпис инфабула. Люпис это пси... Нет, Люпис это волк.

Я не знаю. Серьезно? Я решил не спрашивать. You fucking shitting me! Я сохранялся давным-давно.

Ну, все коней мы всех получили, поэтому, наверное, мы только вот опустили ключ. И что еще? Было жестоко. Это было жестоко. Я еще обратно буду поднимать. For some reason.

А когда он в последний раз был? Здравствуйте. А что ты хочешь обсудить? Когда в последний раз гей-четверг тут проходил? Ну, технически гей-гей вот прямо сейчас в эфире, но не тот, которого вы хотите. Какой тут ответ был? Тридцать. Или это не тут было?

Трин. Где тут американские доллары лежали? Так, а там что? Я не помню. А. 67. 67, 67.

Угу.

Black Flag, The Baby Seals. Вы хотите Vertrovo Industrial Entertainment Complex?

идеальный комплекс развлечений. Там, где заводчане развлекаются. Там, где развлекают заводчан. У заводчан-то деньги есть.

А, тут пришли люди за кей четверком, пришли люди кидают кибербурундучную на эфиры, на котором нету ни единого бурундука. А, не хотите ли посмотреть кино? Есть желающие посмотреть кино? Я понимаю, вот за игрой, кроме лесника, никто следить не способен, но вот кино-то вам будет, кино-то это попроще, да? Вот, может, вы хотите посмотреть кино, а? Так, надо сохраниться.

Я надеюсь, больше ничего не пропустил. Так, где это говно спавнилось? Теперь тут не появляется. А может, я еще одного пропустил? Ну-ка. Да нет, вроде бы 4 было. Хотя, возможно, и 5. Так, куда я шел? Я хотел спуститься в подвал.

Песня, кажется, плохая. Несомненно, но unrelated к тому, что я сейчас говорил. Я сейчас говорил об отсутствии кого-то, кроме лесника, кто хотел бы посмотреть кино. Так, я еще одной коняшки вставил, а какой, не помню. Не вставил. Уличный я не вставил. Так, мне нужно кофе. И в игре, и в жизни. И одна коняшка недоступна.

А, блядь, Фагет снова своим кундежом прайм-тайм занял Докоре. Позвонить? Я про... Освобожу прайм-тайм, если вот кто-то мог записаться, да, у нас как бы свободная запись в расписании. А чего вы ждали, наверное, конфы? Вы можете зайти в Mumble и слушать конференцию в любое время, в которое захотите. Вам просто нужно зайти в Mumble и слушать. Они там, я думаю, пиздят, присутствуют ваши любимые обсуждатели круглые сутки. Вот. Видите, как можно сделать? Почему вы такие тупые, не можете это сделать? А вот цифра 3.

Вот Криш, Криш то не тупой, Криш вот может, Криш вот сидит в Мамбле и слушает и еще рассказывает, что же там происходит. Почему, интересно, я такой нелюдимый и не сижу в Мамбле? Не знаю. Потому что мне это неинтересно, потому что я не очень... общаться с людьми и не очень разделяю их интересы. Не знаю. Шорткат 5 или какой? Где? Опять двери с датами. Да, 5.

есть идея лучше. Ты можешь видеть со своим единственным зрителем на Кике и не срать эфир, не распугивать без того малочисленную аудиторию нашего медиахолдинга. Плохая идея, потому что я диджей, а ты хуй с горы. И на этот раз тебя придется забанить. Ты можешь написать Бурундуку и вот попросить его об этом. А пока, хотя я прислушиваюсь к большинству, но ты пока тут один, а нас я, вот Лесник и еще половинка Сарчаева. Пока что не получится. Но ты можешь написать администрации и вот решить этот вопросик. Вот. А пока тебе придется забанить. Аудиохолдинг. Субботняя конференция.

И, конечно же, во всем виноват Витя. Как видите, у нас до сих пор и является радиообразующей личностью, и всем наиболее интересен. Наиболее интересная это конференция. Если бы он все еще был диджеем, он бы чаще проводил эфиры, а не только в субботу, когда слушателям приходится просить оставшихся диджеев, чтобы они провели эфир конференции с И. Так, отдать страницу. Пока я тут.

Так. Ну, где? Хочется мне посмотреть, а что вот в расписании есть на NonFM сейчас? А, все еще ничего. Почему бы кому-нибудь не занять расписание, чтобы его не занял в будущем я? Расписание абсолютно пустое. Только через 332 дня есть Легасов. Легасов. Прошлую, но на в итоге поставил, я помню, что он проебался. Вот. Почему бы кого-нибудь не занять расписание, например конференцией?

Так. Блять. Ну да, там что-то есть. Только непонятно что. А, это... Wait. Какой вопрос был? Пистолет я видел же. Почему я...

Ну, типа, простой плебейский арт. Рисовать водопады. Так. Next.

Уровень громкости игры нормальный. Ну, так, чтобы музычку было слышно не меньше, чем мое гундосине. Так, чтобы молчание не так выделялось. Здравствуйте. А зачем вы написали через Twitch? Намек, что нам правда стоит съебать Санон FM? Ну, I'm considering it. Это уже такое ощущение, что те, кто хотел бы, что я бы съебал, их более слышно, и они более активны, чем те, кто смотрит. И тех в одной штуке, но все же. В количестве примерно одна штука. Так. What next? Я не сходил.

А, ясно. Он не водопады рисовал, он леса, деревья рисовал, по-моему, в основном. Окей, понял шутку.

Угу. Может, у меня где-то были остальные. Ясно. Пирамидка. Зачеркнутая, перевернутая, зачеркнутая пирамидка.

Морбиус. Нет, потому что оно не скачано. Вы странно пишете, я этот вопрос 10 минут назад задал. Вы как смотрите, с большой задержкой, либо услышали? Услышали 10 минут назад, а только сейчас добрались до клавиатуры ответить. Зачеркнутая, перевернутая. Не сбросились другие. У нас есть изъёбы Фуриоза. А, этот же нужно посмотреть. Как оно называлось? Project Hail Mary. Ёба. Ну, достаточно. Все вроде хвалили.

по-русски она по-другому называется. Hail Mary, есть такое выражение по-английски, не знаю, что оно значит. Ну, типа, последний шанс, типа, вот, Hail Mary, когда все, ну вот-вот, еще одно можно сделать, и возможно, сработает. Я, наверное, там в том смысле название. Откуда это пошло, я не знаю, почему. Но знаю такое употребление. Ну, видимо, да, проект «Конец света» назывался по-русски. Но, ну, вы же не гуглите название кино на русском, да? Угу. Mm-hmm.

Типа пора сохраняться. До свидания. Нужны ли тут карты? Карта Мейза. Да, как выйти? Пойду сохранюсь сначала.

Ага. Sure, buddy. Gamble to pass or perish. How many pieces has the mace shattered into? Ну, типа, 9? Speak once more, brother. Я сохранился же, да? Угу. Типа, 9? Correct. До свидания.

Ну, странно, что перевели как конец света. Перевели бы как последний шанс. Я не смотрел, я не знаю, насколько там, что лучше по контексту. Серчаев, мы будем смотреть «Аву Марию»?

Есть ли тут американские доллары? Оно соответствует тому... Тому... лабиринту.

Там, ну, прочитай то, что мы писали. Ты не слушал, не читал. Ави Мария не в том смысле. Это sci-fi, это как космос, sci-fi. Sci-fi, Гослинг. Гослинг. Гослинг. Не знаю, спрошу Ка, если будет завтра или что завтра. Завтра пятница. Вот, если завтра будет, он смотреть, то мы завтра посмотрим. Если никак-то завтра не будет. А в субботу... Не знаю, наверное, хотел бы что-нибудь другое.

Ага. I love my contemplation. Сто одиннадцать, сто одиннадцать, сто одиннадцать. Да, Сайфай Гослинга. Ну вот много разговоров, но мы еще не смотрели. Не, мы могли бы прямо сейчас посмотреть, еще только 9 часов, не знаю. Не могу решиться. Не могу решиться, что мне делать с моей жизнью. Потому что, ну... Так, и... Во-первых, игра немного разогналась, я могу еще продолжить. Во-вторых, по тебе же непонятно, будешь ли ты активно комментировать Сарчаев или нет. Поэтому не знаю. Конечно, если ты смотришь, тебе нравится, ты обычно достаточно активно комментируешь. Если ты в настроении. Так что, прям не знаю. Так, где выход, блядь? Я еще случайно быстро нашел главную цель лабиринта. Или тут еще что-то есть? Да, это соответствует тому лабиринту. Причем я мог бы сам лабиринт из вот этих составить кусков, по нему ориентироваться. Ну, это вообще форт. Вот другая дверь вроде бы. Или нет? Видимо, тут несколько выходов. Тут несколько выходов. Насколько я записался? А, блядь, я ж не скачал. Распизделся-то, кино не скачано, поэтому как его... То, что могу сейчас поставить. Где на стене висела карта? Это типа... Я не уверен на ноле. Хотя похоже, да, но что я должен запоминать? Скриншотить это эффорт. Поэтому побегаем рандомно. Ну-ка. Ага. Еще один ключ? Нихера. Ну да, комнат с годами много.

Вот. Откуда? А, вот. 1949.

Так. Сейчас поставлю скачивать. Project Hail Mary. Не знаю, помешает ли этому стриму, не помешает. Откроется ли у меня рутрекер сейчас, не откроется. Блять, без прокси. Без прокси, по-моему, не открывается. Он только через... Хотя то открывается, то нет. Я начал подозревать, что он только с IPv6 открывается. Короче, пошли, пока он пока грузится, не грузится. Рутрекер. Только еще, а не сам фильм. Сувательная дырка. Окей, есть тут доллары. Сколько в том? Сколько было долларов в том? В том лабиринте? Не ебу. Где это могло быть?

What? Кто такой, блядь, Педерсон? Из какого-то фильма?

Кстати, Луна Фейзис там конкретного года было. Окей. Все-таки оно связано с этой книжкой.

Okay, kill me. Не знаю, 7. Ну, я как раз хотел оставить этот лабиринт на потом. Так, Project Helmeria. На 31 гигабайт. Так, есть. Есть 12 гигабайт. Так, 31 гигабайт это 4K. Почему стоит временная раздача? Стоит Т временная. Есть субтитры на иврите. Ой-ой. Так. Поставлю скачивать. Если к 10 вечера скачается, то мы, наверное, посмотрим. У меня ничего не качается, старт не работает. А почему? А хер знает. Час, если она заработает, нет. А почему? Мне торрент проксируется или нет?

Это единственная раздача на Тенете. А, так, все работает. Пришло скачивать. Ну, скажите, если стрим начнет тормозить.

Так, а я все, типа, все script pages нашел. Нет, непонятно. Наверное, нет еще. Что у меня есть? А что было за дверью с цифрой 3? Я же ее открыл.

Так вот эту коняшку я, наверное, не вставил. Как такое? Так как прогресс скачивания. Ну, быстро скачивается. Что, смотрим тогда? Кофе за... Кофе. У меня есть вообще деньги еще? 50 рублей. Осталось на еще один кофе. Окей. Сколько оно идет? 2:30. Ладно, я молча. Я его посмотрю молча. Я не буду задерживать на пиздеж, да. Так. Лесник и Серчаев. Скажите, что. Да, я хочу посмотреть Гослинга. Тогда я записываюсь. Вот карта. Нет, мы будем смотреть в оригинале. Ты не хочешь посмотреть, ты не хочешь послушать медовый голос Гослинга? А, это она, блядь. Оно есть. Оно есть в этих. Я только не подумал, что это все тот же. Все тот же лабиринт.

Так где? Только где? Оно точно есть, но где? Ну ладно, тогда ебать, не буду искать. Отсюда скриншотю. А я, по-моему, уже... Я литерали уже заскриншотил. Это неудобно будет сворачивать постоянно, чтобы ориентироваться. Куда я шел? Я шел к конюху.

Так, Lunar Phases of this year. Ну а в каком порядке тогда? Единичное выставить. Раз, два, три. Нет. Выставить не единичное. Спросил администрацию, будет ли смотреть. Нет, он договорился с другим человеком провести время. Ясно. Окей. Интересно. Вот. Лесник, конечно же, согласен. Серчаев, видимо, без Русика не хочет. Ясно. Значит, видимо, не будем смотреть. Так, тут 5. Допустим.

Ну, у всех свои планы. Не? Ну да. Да. Ой, комьюнити-то загибает. На самом деле, несправедливо так говорить, потому что комьюнити конфы в Мамбле бывшего диджея и Thriving вполне активно. Комьюнити Anon FM, ну, непонятно, разделять их или нет. Всех свои планы. Почему это слово выделено, не могу понять. Только у меня планов нет. Вообще по жизни.

А еще были планы открыть, были когда-то вот планы открыть лейбл Anon Tape и сайт Anon Tape и лейбл Anon Tape. Ну вот. Вот. Что-то с этими планами случилось. Нет. И тогда может крикнуть в конфу бывшего диджея, который более активен на данный момент. Ну там же людям не интересно кино, тем более на английском. В том-то и у нас... Там интересно пообсуждать паяльники и приставов. Так что, я думаю, можно не пытаться. Но ты можешь это сделать. Ты можешь это сделать за меня, я стесняюсь. Расскажешь, получится ли. Мы в раннем доступе достигли впечатляющей величины последнего времени. Много новостей, что одна игра успешнее другой. Господа, мы опять испускаем прибыль. Требуется ускорить изучение Godot. Скоро изучу. Сейчас только умирать прекращу, а то я в последнее время умираю. Если прекращу умирать, то сразу вернусь к изучению Godot'а. Ну, как ты подбираешь? Что я решил выбрать те, которые единичная дата. Ну, не помогло. Что там на корешке сверху написано? А, это ромб.

комьюнити загибается, все вот заняты. Ну, я поправил себя тем, что какая-то часть, прилегающая к этому комьюнити, таки активна. Правда, и мне интересно то, что интересно мне. В смысле объекта внимания. Ничего в конфе страшного, я никак негативно не оцениваю эту конфу. Конфа людям интересно. По конфу люди общаются, обсуждают паяльники и новости. Ничего плохого я не говорю. Жаль, что у меня интересы с конфой не очень совпадают, но это ж не вина конфы. И, наверное, не моя тоже. Так. Блять, как я не могу найти 24 этаж. Не могу найти проход. Четвертый этаж. Так. Здравствуйте. Так, я только что сохранился, поэтому не страшно. Ну, давай, спавнься. Просто сравнишь рандомную конфу. Ты анончик какие-то свои телеги, свои недовольства выкатывает, как бы не связанные с своими. Конфы радивы нет, а вот есть, ну, она прилегающая к радиве. Да, это конфа, прилегающая к радиве. Но, как я сказал, что если не считается эту конфу, то в принципе никакого другого активного комьюнити на Радиве уже нет такого, чтобы явно вот как бы группы людей как-то вот как-то контачащих активно. А больше, ну, есть я, но вот вокруг меня очень жидкое. Вокруг меня жиденько. Очень жиденько.

Так, да, да, да, да. Если так подходить к вопросу, то да, радио мертвого, как комьюнити радио, именно радио мертво. Так-то и я, как бы, говорю, что я прилегающий к радио, но тоже уже не хотел бы быть непосредственно считаться внутри радио, а только сотрудничаю. А все почему? Потому что... пристрелите меня, чтобы я не токсил. А все почему? Потому что администрация этого комьюнити, вот-вот, у него он договорился провести время с другими людьми, а не с этим комьюнити. Пристрелите меня.

Ключ под книгой. Три овала на кресте. Под алтарем очки и кружка. Кубок рядом с... Блять. Вот знаете, зачем тут... зачем вот-вот дали возможность вернуться? Потому что ты, сука, случайно нажимаешь на кнопку, и тебя выкидывает. Ну, как интернета оглянись. Нет. Если, например, геймер,

Watch. Оно тоже такое полуактивное, не очень активное, но такое. Надо уметь искать. К сожалению, я не умею общаться на английском, чтобы влиться в интересные и живые комьюнити. А на русском, да. В русскоязычном пространстве все плохо. Но вот есть конфа бывшего диджея и вполне хорошая, наверное, активная, наверное, конфа. Активная, но... И хорошая, ладно, не буду. Но мало разделяющая мои интересы. Не, я подумывал как-нибудь заходить на субботнюю конфу, просто, не знаю, ну как-то пообщаться с людьми. Ну что-то, не знаю. Во-первых, стесняюсь, во-вторых, лень. Ну чем мне конфа, если я каждую неделю по 6 часов, 4 дня по 6 часов могу открывать двери. И мне интересно открывать двери. Три пальца. Так, на телефон нужно поставить, заряжать. Ключ под книгой, 2 кубка, крест. Стреляй. Вечером на Intel Sim was in the center of the black... Ну, видимо, трайфекта. Три фолкнот. Я не знаю, как называется. Я запомнил. Не знал, что это называется.

Годный контент уже не найти так сразу. Или потому что контент, который ты находил, когда был неискушенным 15 лет назад, он тебе любой контент, который ты нашел, казался годным. Может, в этом дело отчасти. И несомненно, как бы отдельные комьюнити умирают. Тем не менее, вот в 26-м году чел создал такое место, как Gamer Church, который не особо активно, но именно собрание людей вот на ровном месте просто вокруг себя создал, который именно функционирует как классический самостоятельный сайт. Но вот уже то, что ты бросился обсуждать умирание интернета, вымирание комьюнити, но при этом тебе интересно это обсуждать, но не интересен наш стрим, наша игра, это тоже это теллинг. Чем отличается мелкоборда аудитории людьми? Сложный вопрос, короче. Хорошо, тогда могу так ответить. От мелкоборд меня сразу тошнит, и хочется подальше быть от этих людей. И все, что там есть, это довольно такие обсуждения, которые я видел, не знаю, тысячу раз, однообразные и, конечно же, очень токсичные. И очень много аниме. И тем, у кого аниме аниме эстетику любит, да, я ничего и не имею против. Но вот я хотел бы вот место, которое с людьми, для которых аниме не является вот вершиной арт-искусства. Вот. Ничего против не имею, но вот для меня бы вот не хотелось бы. Так, продолжаем.

0: Это администрация работает с комьюнити. Причем, что, окей, все, закончили. Ну, он не геймер, чёрт, он анонтейп собирался.
1: Я начинаю подозревать, что это нам администрация пишет.
0: А где анонтейп? Где анонтейп? Где анонтейп? Где анонтейп? Даже не знаю, снимать или нет. А вдруг это не он на самом деле? Но так и хочется сказать. Администрация, как обычно. Интересно, когда его обсуждают, а так неинтересно. Так. Я так и не дошел до четвертого этажа, до коня, найти коня. Можно отдать скрипт Pages, но я все еще не уверен, что это все. Третий этаж. А где закрытый конь? Я чё, вернулся? Я точно видел где-то закрытого коня. Видимо, это ложное... А, вот. Окей, это совсем в другом месте. Я не знаю, как туда добраться. Ага! Внезапно, блядь. Ну, все открыто.

и администрация не работает с комьюнити, это не было серьезной претензии. Это было так. К слову, как бы прилегающее к другому. Нет, хотя было. Не знаю, как оценить серьезность претензий. Так, блядь. Я на первом этаже. Выйти восточный холл. Вот туда. Как думаешь, он скучал там в церкви сидеть один? Да, отличный пост. Недавно ты сам читал, это я тебе кидал. Я кидал на главную. Конечно, никто не отреагировал, но ты вот читаешь, но не реагируешь, да? Ну хотя вот сейчас отреагировал, ладно. Не предъявляю претензий. Да, отличный пост. Мне интересно, скорее. Я сначала подумал, может эти все дома ему принадлежат? Типа. Откуда у него церковь это? Ну, типа, в его собственности. И вообще, ну, все, что я о нем знаю, как бы наталкивает на мысль, что он, типа, не знаю, какое-нибудь наследство или что-нибудь получил, и как бы деньгами обеспечен у него. Не стоит вопрос того, где деньги на жизнь искать. И вот он занят самореализацией и вот как бы формированием комьюнити. Ну да, отличный пост. И вот. Надо вычислить, так где сама церковь находится. Вот. Вот продается где-то другая церковь, вот может satellite location, как-то перевести. Никому геймер чёрт satellite location. Ну, у него есть, по идее, достаточно активный социальный, явно, да. У него есть друзьяшки, знакомые, РЛ, которые рядом. Он там какое-то видео с какой-то сходки паблишил не так давно. Вот. Но, видимо, именно как-то собрать хочет вот близких по духу людей. Чему сам сайт неплохо этой цели достигает, в том смысле, что он отфильтровал. Он отфильтровал людей, которые вот не могут выйти за пределы. Им нормально там что-нибудь смотреть на Ютубе, но вот выйти за пределы Ютуба и вот поинтересоваться так, чем он занимается сейчас, вот, какие еще есть как бы комьюнити. Для них это слишком сложно, выйти за пределы зоны комфорта. Ну и то, что... И... То, что тут при модерации... Тоже помогает. Не администрация. Точно? Точно? Не буду комментировать. Ну, что придавать? Смотри, он пишет. Said be more around and afraid to look. Let me know if you buy one and I will help you set it up. Вот, он поможет тебе обустроить бомжатник. Так. Вот сюда. Да. Да. Оказывается, сюда не ходил. Уже кто-то куда-то выстрелил.

рационализация донтейп. Вот люди. Вот можно пиздеть и рассказывать, вот проводить эфиры, пиздеть, вот как вот откроют лейбл, и вот все будет, все заживем в шоколаде, а вот потом тихо-тихо сливаться, и вот какое слово я забыл. Как говорят, вот когда что типа hold responsible. Ладно, неважно, это сложный тухлый вопрос. Это тухлый вопрос, который я поднял так в целях тухлого токса. Нежели. Ну как бы справедливой критики, но неуместной. Это несправедливая, но неуместная критика, потому что понятно все. Уже совсем так что лишний раз вспоминать. Все понятно. Я бы закатал губу обратно. Ну ясно, блядь, что да, эти дома не грозят. Сначала гражданство еще надо получить, блядь. Естественно, нам не грозит. Так, какое тут число может быть?

Ну, что, больше? Я думал, то одно число все равно маленькое перебором найду. Ну. Ну сколько? Ну до 20 дойдем, да? Как бы. Решать по-честному уже нет смысла. Проще перебором добить.

Угу. Это пропустил число 3. Сейчас кажется, что 3, да? Не, ну сколько? Окей. Хорошо. Хорошо. Let's go. Обычно удобнее с конца.

Причем без пейнта это как-то сложно было бы решать. О, раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Почему я решил, что их мало будет? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 42 где-то. Почему 73-то? 42. МД 7

Чё? МД, СССР, Икс. Не подходит. Не подходит. А подходит. Шаги или повороты? Написано же было Тёрнс. Тёрнс. Вайнселлер, знак вопроса. Окей. Чё?

0: Я начал слушать, кстати, этот Life Well Wasted, этот подкаст. Чуть-чуть смешное было, что я хотел вам фрагмент дать послушать, но я уже забыл. Ну, такое. В принципе, ничего прям крутого в нем нет. Просто там интервью, интервью конца нулевых с людьми из сферы гейминга, ну, такое, как бы рандомных. Первый был эпизод там какой-то игрожур закрывался, и вот он несколько людей из этого закрывающегося игрожура синтервьюировал. Типа очень один из самых старых, ну поэтому что-то там интересное есть. Во втором эпизоде с коллекционерами. Там какой-то чел, который и работает в индустрии, и собирает и все, и эти связанные прототипы разных игр, и с интервью с челом из какого-то института, не помню, у которых проект там тоже про game preservation. И чел, которого открыть типа музей аркады с пинболом. Вот зачем я это перечисляю, если то, что я хотел сказать, этого не касается. А хотел сказать то, что просто обычное интервью, но голос чела, его то, как он эдитит, как музыку накладывает, и вот его голос, который мне нравится, делает этот подкаст хорошим. Вот. Только Лесник, наверное, в курсе о чем я, потому что Сорчаев тоже был, когда я фрагмент с Тетрисом ставил. Откуда у них всех там, где они все богатые? Наверное, ну вот, если чел из индустрии. Кстати, не знаю, откуда всех. Ну, проект института по Game Preservation, это понятно, это проект института. Чел, у которого подвал, который прототипы собирает, он вроде бы, если я правильно запомнил, он в индустрии работает. Чел, который открыл музей пинбол-машин, он как бы не ему принадлежит, это как бы заведение, в которое, чтобы зайти, нужен билет. Так что не то, чтобы он прямо. И вот все они именно... Там поднимается вопрос того, что какие-то коллекционеры, вот такие, которые вот собирают, им нужно вот в упаковочке, вот чтобы оно стояло и никто не трогал, и желательно лишний раз не смотрел, а то попортится вот предмет коллекционный. Но эти все, они именно коллекционируют, то, что они коллекционируют, они стараются пользоваться и показывать людям, и давать людям поиграть, пощупать, вот. Тот случай, когда... Это не черно-белое, но да, то, что тема просто хорошая, в принципе, мне в какой-то плане интересно, но то, как он эдитит, и то, какой у него голос, тут большая. Вот. А вот про мой любимый подкаст, который вы все знаете, там у него голос не настолько прям крутой. Он хорошо рассказывает, он хорошо пишет, но не знаю, что вот прям настолько приятный голос, наверное, я просто про него не сказал бы. Нейтральный. У того нейтральный голос, но он хорошо именно пишет. Пишет в смысле текст составляет, не в смысле пишет звук.
1: Я слышал, что у них-то продавец в Макдональдсе зарабатывает больше, чем заведующий лабораторией у нас. Но вопрос в том, сколько продавцу Макдональдса там на жизнь нужно тратить. Так. Сколько стоит бургер в этом Макдональдсе? Хотя с нашим повышением цен у нас скоро так же будет, так что... Ну, а нашли американский доллар, не зря перебираю. Так, а там тут я все перебрал? Я ж вот сейчас ищу, какой бы подкаст слушать, потому что мой любимый скоро кончится, и вот-вот дошел, вспомнил о том, что я когда-то натыкался на подкаст «A Life Well Wasted». Как бы про видеоигры, но не совсем про видеоигры, больше про людей из сферы видеоигр. Угу. Оказывается, тут нужно было конкретно. Ну вот, ну это. Ну там мало эпизодов, он быстро кончится.

А все мере будут высокие зарплаты и высокая стоимость жизни. А с низкими зарплатами и с низкой стоимостью жизни тунеядцы что?

Разница в том, что Замлава кандидатская 20 лет опыта. А сколько платят тем специалистам, тем очень ценным специалистам, которые у такого направленного профиля редкого, которые в другие страны летают посмотреть на этот Сальбирский или какой там шпиль, всякое. Вот. И облучают секретными оружиями до сих пор, которые не могут понять, как оно работало и почему работникам дипломатическим работникам на Кубе, что ли, не помню, где уже это было, поплохело на ровном месте, а рядом какие-то русские крутились. Вот. Просто были что-то инфа, что им тоже плохо платят. Так, я не знаю, что тут делать, да? Мне пописить надо. Я не знаю, какой фрагмент вам показать. Мне пописить надо, мне все равно нужно что-то поставить, пока я буду писить. Правда, пока оно будет загружаться, пока я буду искать, я бы уже сходил пописал. А хотя, а что я? Что я гуглю? У меня ж есть. У меня ж оно скачано где-то лежит. Хотя я не знаю, какой фрагмент и зачем вам ставить. Ну-ка, ну ладно, хорошо, где там про коллекционеров. Вот это, на этот подкаст я когда-то давным-давно наткнулся, немного послушал, понравилось, как-то запомнил, но дальше не слушал. Не с кем было. А тогда я еще не гулял, чтобы одному слушать. Вот, и вот у меня скачано с тех пор, и вот тут я увидел, что у меня в скачанных вырезанный мной фрагмент, озаглавленный как Unemployed Game Journalist with a 33 cm penis. Я это хочу послушать тогда. Тогда пойду сначала сам послушаю, а потом вместе послушаю. Потому что я не помню, что это. Безработный игрок-журналист с 33-сантиметровым пенисом.

Пусть будет первая все еще это. Вторая. Это. Третья это. Окей. Теперь пусть будет первая это. Блять. Вторая это. Третья это. Ну, для порядка. Ну, эту комбинацию я уже ранее точно пробовал.

Okay. А как я должен был понять? Все, всем коняшкам вставили.

ну чё, 1800 что-то? Или тут можно все эти повторяющиеся даты поставить? Хорошо, какая там? 1800 это ж какая? 1847?

Несколько, наверное, можно выставить. Окей. Нет, именно это. Чё? Пройти дальше не дадут? Понятно, а вот.

Сколько? Угу. Ну, может, все... Ну, почему тут нет кнопки просто выйти? Четыре даты? Или что это, что-то еще?

Непонятно считается. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Нет, тогда лишнее, значит, не считается. Хотя, может, и единица, только начало и конец. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Наверное, только начало и конец, но с восьмеркой непонятно, где начинается.

Biblical reference? Good idea, Signorina. First entertainer in Eden was the snake. As such, it was actually God. It understood the need for action. And isn't that why you came here? You want action and violence. Go ahead, take it. Now let's play a real game. Поиграем в Бароуза. А мне не дают прицелиться. Ну я так и знал, что это ключ. Better how did you hide the real gun? Я не помню, где двери с пистолетом. Здравствуйте. Опять выходите на связь.

Непонятно, он в конкретной комнате спавнится или просто когда проходишь через несколько комнат? Скорее просто. Так, я не сохранился, блядь! Окей. Well, stakes are high.

Блять. Нож, в руках нож, револьвер лежит, кофе.

3-4 листа с глазами. Не знаю, какая это фигура в середине стоит. Больше ничего, если что, отмотаешь на запись.

0: Угу.
1: Проверь грамотера. Вот. Бероуз, метописатель, с женой, на всяких вписках, на патио, когда к гостям гости приходили, вот они с женой любили играть в Вильгельм Телле, однажды доигрались.

Записка была с каким-то рисунком. Не буду еще перебирать сейчас все записки. Записки с таким рисунком. Блять, я понял, наверное, про что-то. Я не помню, где это было. И вообще, как она называется. Я помню, где локация, а вот где это может быть. Там, где имена на части разбивались, и им разные вроде бы цифры сопоставлялись. Я понял, что про девочку в платье, а вот какая записка, как она может называться, я понял, про какой это замок. Вот она. Не очень похоже на самом деле. Хотя, ну а что? Что тогда? Что тогда? First Magic Word, Second Magic Word. Ага. Значит, First Magic Word. Значит, второе мы использовали, а первое нет.

Second Magic World было, типа... The... Ну нет, типа... HTE, а первая... Лейзер.

QA? Нет. Так где этот замок?

Не человечный, ну ладно. Решил. Еще шоткат. Окей. Псина все еще ходит. А все, тут ничего нету. Это разнот экстенда. Так, а как? Ну, видимо, за рубильник нужно дернуть, да, тот.

И как открываются двери с этими с мастями?

А какой у меня ключ есть? Сорок восемь.

Где? Где комната с пистолетами? Возможно, это. Я точно не помню.

Правда, кофе она сейчас не выпьет, Лидерман. Потому что сначала надо сходить пописить. Мочевой пузырь полон. Замечательная механика. А туалет только на первом этаже.

Я не знаю, что делать, вроде так не жмется. Только во время анимации не жмется.

Не знаю. Где нету? Где нету? Ну пошли хоть чего-то добьемся в игре. Пошли по писи. Что тут было? Ничего, ты веришь откат. Сорок восемь.

Нет. Влево. Зона, где двери, две двери и шорткат. А, блядь, я не заметила. О, последняя консолька. А я. Смогу ли я запомнить визуально? Вроде не такой простой, такой сложный. Не смогу я запомнить визуально. Вот еще это и вел.

Вниз, справа, вниз, справа, вверх. Вверх, влево. А, там два раза надо было, ясно.

Ну что, сначала ищем доллара. Сколько их? 4 должно быть.

Непонятно, там один проход или два. Один. Нет, два. Или три. Отвратительно.

Хотя, ладно, тут да, тут из-за того, что налагается, то ну, верхняя часть, немного непонятная геометрия. Так, где я еще не был? Наверное, доллара 4. У нее задний ход уже до такой же скорости, что и передний, можно задом ходить.

Может их всего три? Не четыре. Окей, а на этом... В следующий раз это пройдем. Это... Я все. Ты сохранение. Так, тут надо далеко не отходить тогда. Ну... Пять. Ладно, запомнили, что на четвертом этаже или на... На крыше. It's my life. Пожалуйста, задонайте мне, может быть, мое самочувствие к следующему стриму.

0: Слушай, бля, эту песню.
1: Наверное, играл, сейчас посмотрю. Давным-давно. Давным-давно и... На обычную концовку прошел. Не запомнилось, если это оно.

Наверное, да, да, да, старая, но... Да, но не особо запомнилась. Так, Дельмана ничего нового не выходило, не релизилось. Группы. Группы, а не конкретно, а не у человека. Ну, ну, можно мне конкретно про его проект Линдеман? Нет. Да и последний выходил еще в 19-м году, мне казалось, недавно. Окей. Окей. Ну и второй альбом, он на немецком, а не английском, поэтому не очень. Kills and Pills на английском был. Так, Press Apart это из Kills and Pills? Да. Так. А, блядь, я опять не в том браузере смотрю. Ладно. Неважно. Неважно. Все слышали, что я смотрел. Так, connections и все.

Синкидейлис надо будет продолжить. Ну-ка, не выложили они новые паки? Ну, сука, чё ж так тормозит-то?

Еще что-то полуночи нету. Ясно. Больше. Ну, вот этот, это как бы не... хорошо, что это такое? Не его. Окей, Super Smash Bros. Какая-то попса. Тейлор Свифт, ага, я. Что-то знакомое, но не знаю, какая-то марева. Ну, в смысле, тот под видом чего выложено. Не знаю, не Nintendo. Nintendo не только. Вчера фреймы. Ну чё ты без меня-то? А, это Angry Birds. Правда. Хотя, почему... Ну, Angry Birds, да, Angry Birds. Видимо, какая-то конкретная, или что, почему все еще partial? Angry Birds 2, нет. Что еще? Блять, ясно. Great Film Intent Music, Spy from Team Fortress 2, American Andre Schaubert, я понял.

0: знаю эту вашу попсу, все. Геометри Даш это не знаю, поэтому. Нет, не знаю больше шуток. Imagine Dragons.
1: Mario, that was the one I played.
0: Ну, а, в смысле? Я не знаю, что... Wordle?
1: Let's check it out.
2: Fuck!
0: Что?
2: Grand...
0: Wordle main team.
2: Grand...
0: Грэнд, это Грэнд, это мемчик его, это Винни, Винни Аджейсон стример Джоу. Ну, Трансенсуалис.

шутка какая, не знаю. Я не бы что это. Ну, погружается долго. На фрейм пока открою, хорошо. Чай уже ушел, сука. Коло террориста! Я не знаю, в какое поле только Harlem Shake писать. Это... Мэйк, не, это ж под видом игры должно быть вы, хотя тут может быть придуманная игра, да? It's Shake Over.

Давай еще немного. Да ладно, чаева нет. Ладно, давай в Wordle наверстаем. Не знаю, что это. А, есть Чаев. А, все уже. Долго открывать. Ахер. До сих пор не посмотрел. Ну так тормозим-то, блядь. Вот ну чего так тормозим? Crazy Bus, это мемная игра. Мемная игра, где ты типа 10 часов едешь на автобусе по пустыне. Старая, типа, времен, не знаю, наверное, где-то на Сеге было, а не если не PC. Дизер, а, возможно, Crazy. Я не знаю, что там было написано. Да, возможно, короче, не важно. Блять, я не знаю, как это кино называется. Серьезно? Да там. Там Вильям Дефо под видом какого-то итальянца или испанца был. Как он называется? Окей. А оно в русском прокате так называлось? Наверное, однажды в Мексике. Монти Пайтон? Как назывался их по Библии? Нет. Ну, Life of Brian тогда, или какие у них еще фильмы? Окей, это Life of Brian. Это ж, собственно, Пикус Дикус. Да Вуфафу стоит? Нет, нет. О. Или Сеймур Хоффман. Надо все его фильмы осмотреть. Ну, все хорошие. Манибол, я не знаю. Наверное, хорошее что-то. Ну-ка.

Ну, про баскетбол, это, конечно, автоматически плохое для меня, наверное. Хотя про настольный теннис мы же смотрели, хороший фильм, да. Но пока он загружается, продолжим. Не знаю, что это. Сейчас посмотрим. А пока одно загружается, можно играть другое, блять. Надо фиксить как-то. Раньше не так тормозило до моей последнего обновления. Обновление малинки. Я понял, что ты темная.

Ничего не открывается. Это не хватало. Я или хватало. Я бы не сказал, что это хватало. Нет, нет. Значит, знакомый.

А, да, я сказал какие-то первые. Я сказал это вслух или нет? Как она называется? Какая часть? What you know about rolling? Угу. Вторая. Окей, сейчас. Нет! А, это, блядь, нет, наоборот. Последняя волцент. Окей, ясно. Блядь, это Payday 2! Я играл немного в него, поэтому мне знакомо показалось. А, что же за рэпчик, я все равно не знаю. А почему Серчаев подумал сейчас? Почему это показалось знакомым Серчаеву? Третья часть была написана, мне очки новые нужны, да, давно уже. Тогда не знаю, почему он стал знакомым. Я тебе, естественно, не играл. Откуда это? Откуда эта тема? Ну, это точно слышал. Какой-нибудь Супер Марио брал? И как оно? Как оно? Смаш плюс? Нет? Нет. Хорошо, что это. А, это Fall Guys. Hey, you guys are watching Bird Up, the worst show on television. Так, у нас еще не все тут. Надо фрейм добить. Imitation game.

Ну, это французская революция какая-то, ну, что за кино, не знаю. Ай! Это ж этот недавний. А кто его снимал? Ну, вроде хуёвый, ну как? Вроде я слышал, что не очень. Ну, какой-то известный режиссер снимал. Но не Нолан. Или Нолан. Как? Короче, как он называется? Наполеон. Наполеон. Или Нолан это снимал. А, это Ридли Скотт снимал, да. Я уже забыла, что с буквами было. А, Imitation Game, да. Я не смотрел. Ну их же 1000. А какое? Это даже покемон. Да, окей. Окей. Не знаю, прикольно выглядит, что это. А, Wuthering Heights. Недавнее. Не знаю, какой там консенсус по качеству Wuthering Heights. Говорят, женщинам очень понравилось. Женщинам очень понравилось. Ясно. Так, а что у нас тут? Его. Угу. Хватит. Сильва Ганнера. Это... Нет, не знаю. Это... Да, это оно. Scarface. Я назвал... Я как... Я понял, что это, не мог вспомнить название. Scarface. Угу. Да, я не смотрел. Как оно? Как его зовут? А, понимаете. Форест Гамп его зовут. Ну... Я угадаю, это либо Матрица, либо Финчер. Гадал по цветокоррекции. Либо Финчер, это как его, самое известное, я не смотрел. Fight Club. Угадал по цветокору. Нет, окей, это не то и не то. Я не знаю, что это такое. А, это Матрица. Я что-то не помню вот-вот. Я не помню вот такого кадра в Матрице. Я с детства не смотрел, правда. Вроде первая. Нет. Вторая? Третья? Вторая.

Чё у нас дальше? Чё, я так-то давно не играл в Framed. Выглядит почти как Уэс Андерсон. Ну, слишком так стильно, но слишком нормально. Слишком нормально для Уэса Андерсона и слишком кривой угол для Уэса Андерсона.

вообще. У меня тут кое-что, кое-что заготовлено, но не сейчас. Так. Заявка от Англии на Евровидение. Мы так и не посмотрели. Вот этим закончу. Если она... Да, да, да.

Ладно, не буду говорить плохое. Музыка унылая, клип унылый, продакшн хороший, продакшн крутой. Так они, ну, а где реквестер? Да, мне стыдно, что я не выполнил реквестер. Блять, я хочу вот это задонатить на вот этот английский завтрак.

плохие электронные обои. Это скорее электронный бетон. Ну что, что от Евровидения-то можно ожидать, да? Также у меня открыто это, нужно уже закрыть. Да я понял, что ты матрицу наизусть знаешь.

Тише к себе. А на этом все. На этом все. Закрыли вкладочки. На этом все. Помолитесь за меня, чтобы я не проснулся с опухшей щекой. Чмавки.

Не стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандря и кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука. Набрякнут.

мы споем с тобой, мой друг. Об абсолютных обещаниях. Абсолютных. Навсегда. Цепями рук Эдгарда, ненужного тебе щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда. Что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, снежинки, мой друг. Снежинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

0: минуты.
1: Два часа.
0: Две минуты.
1: Два часа.
0: Две минуты.
1: Два часа.
0: Две минуты.
1: Два часа.
0: Три минуты.
1: Два часа.
0: Три минуты.
1: Два часа.
0: Три минуты.
1: Два часа.
0: Три минуты.
1: Два часа.
0: Три минуты.
1: Два часа.
0: Три минуты.
1: Два часа.
0: Три минуты.
1: Два часа.
0: Три минуты.
1: Два часа.
0: Три минуты.
1: Два часа.
0: Три минуты.
1: Два часа.
0: Три минуты.
1: Два часа.
0: Три минуты.
1: Два часа.
0: Три минуты.
1: Два часа.
0: Три минуты.
1: Два часа.
0: Три минуты.
1: Два часа.
0: Три минуты.
1: Два часа.
0: Три минуты.
1: Два часа.
0: Три минуты.
1: Два часа.
0: Четыре минуты.
1: Два часа.
0: Четыре минуты.
1: Два часа.
0: Четыре минуты.
1: Два часа.
0: Четыре минуты.
1: Два часа.
0: Четыре минуты.
2: Равным образом, реализация намеченных плановых заданий способствует подготовке и реализации направлений прогрессивного развития. С другой стороны, реализация намеченных плановых заданий позволяет выполнить важные задания по разработке существенных финансовых и административных условий. Не следует, однако, забывать, что дальнейшее развитие различных форм деятельности позволяет выполнить важные задания по разработке системы массового участия. Равным образом, реализация намеченных плановых заданий требует от нас анализа системы массового участия. Таким образом, реализация намеченных плановых заданий обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании системы массового участия.
1: Два часа пять минут.
0: Два часа пять минут.
1: Два часа
0: пять минут.
1: Два часа
0: пять минут.
1: Два часа
0: пять минут.
1: Два часа
0: пять минут.
1: Два часа
0: пять минут.
1: Два часа
0: пять минут.
1: Два часа
0: пять минут.
1: Два часа
0: пять минут.
1: Два часа
0: пять минут.
1: Два часа
0: пять минут.
1: Два часа
0: пять минут.
1: Два часа
0: пять минут.
1: Два часа
0: пять минут.
1: Два часа
0: шесть минут.
1: Два часа
0: шесть минут.
1: Два часа
0: шесть
1: минут.
0: Два часа
1: шесть
0: минут.
1: Два часа
0: шесть
1: минут.
0: Два часа
1: шесть
0: минут.
1: Два часа
0: шесть
1: минут.
0: Два часа
1: шесть
0: минут.
1: Два часа
0: шесть
1: минут.
0: Два часа
1: шесть
0: минут.
1: Два часа
0: шесть
1: минут.
0: Два часа
1: шесть
0: минут.
1: Два часа
0: шесть
1: минут.
0: Два часа
1: шесть
0: минут.
1: Два часа
0: шесть
1: минут.
0: Два часа
1: шесть
0: минут.
1: Два часа
0: шесть
1: минут.
0: Два часа
1: шесть
0: минут.
1: Два часа
0: шесть
1: минут.
0: Два часа
1: шесть
0: минут.
1: Два часа
0: семь
1: минут.
0: Два часа
1: семь
0: минут.
1: Два часа
0: семь
1: минут.
0: Два часа
1: семь
0: минут.
1: Два часа
0: семь
1: минут.
0: Два часа
1: семь
0: минут.
1: Два часа
0: семь
1: минут.
0: Два часа
1: семь
0: минут.
1: Два часа
0: семь
1: минут.
0: Два часа
1: семь
0: минут.
1: Два часа
0: семь
1: минут.
0: Два часа
1: семь
0: минут.
1: Два часа
0: семь
1: минут.
0: Два часа
1: семь
0: минут.
1: Два часа
0: семь
1: минут.
0: Два часа
1: семь
0: минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2.

0: Нихуя себе! Нихуя себе!
1: Таблетки выпил?
0: Нихуя себе!
2: Радио Анон ФМ.
0: Нихуя себе!